сказку на такую, чтоб всю ночь тянуть, чтоб пьянчуге крепко под нее заснулась. Ой, вылезла небеса на кучи, тем ветерок на снежок летучий, свете с пеленою снежной пухой.